0: артисты и карнавалисты.
1: I want music, а мой мэд фрак. Со теймэн викен, кундер фахэ нитен.